0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Сам бер дә пишә.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. Нольфис.
1: Ихтибар!
2: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жырчылар!
6: Дәртле жырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп бердик!
8: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Бозан РТ 6 урама 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
9: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0 плюс.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь. Татнефть-Аренада.
3: Булгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
1: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
3: Татнефть-Аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар kasir.ru сайтында.
5: ООО «Kasir.ru» Национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм бренчир. Украин, 18-784-71-89-582.
4: 2016 ел. Яшик Лео 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Илсур Шәрипҗанов.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70 77 38 в Набережных Челнах.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
3: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-90-91. Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко улы. 8-9-17-88-77-138.
4: Нәкъ Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 8-93-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдемеде. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
8: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллық тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
9: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Илгиз Мөхетдинов.

0: Балык бистесі 104.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Орщада урнашкан, царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар зала, сизнин бейрамны, куңелле хэм истелекли итеп оздыру урыны. Қозаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын ортақ қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Қонақларын хөрмәт итә, һәм сезнең уңайлығы өчен барлық көшен куя. 8-917-286-16-16.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Диля Нигматуллина.

0: сен ташлама алыгыз.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
7: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
8: 2026 год.
9: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-90-91.
10: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
11: Койнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркология өзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
12: Барыста яқшыйды. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
13: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
14: Тискәрі үйгінді су болуы ықтимал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
15: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
16: Давлян.

0: Бешеные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
2: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
3: Соба инкубаторы пешкен бұда яшап үскен 30 күнлік Рос 68 тұқымлы ит шебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
4: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
5: Елгерей!

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Көрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешеттің мі?
2: Нинди тағын?
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
1: Темірпеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Құрбан бәйрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы, шиста, дұрыс шартларда өскен, роман тұқымлы яхшы сарыплар тәкдим итә. Шалтыратыгыз 896-51-23. Радио промокоды найти 10% ташлама алыгыз.
4: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи «Казань». Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
6: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны. 570-50-95.
7: Гүлназ Шәрифҗанова.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Әлігі минутларда Қазанда 17 градусы жылы, атмосфера басымы 740 мм, магнит 3 балл білен бейленем. Күнде омында Татарстан бойынша алмашынышан болотлы, орына білен еңғыр яуашақ деп паразлана, жел күші еуді иқтимал. Әйінді хауа температурасы 20 градустан 24 градусқа қадар жылы болыр.
0: Болғар радиосында реклама.
4: Рәсей мөфтиләр шурасының хәләл халыҡара стандартлаштырыу һәм сертификациялау үзәге коллективы барлык мөсөлманнарны изге ҡорбан байрамы белән тәбрик итә. Сезгә һәм барлык яҡындарығызға именлек һәм ҡылған изге ғәмәлләрегезнең ҡабул булыуын телибез.
5: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Соф халяль фермер кибете барлык мусульман кардашларны курбан гаете белән тәбрик итә. Бу мөбарәк бәйрәм һәр беребезгә иман ныклыгы, күңел тынычлыгы, йортларыбызга бәрәкәт китерсен. Бәйрәм өстәлегез мул һәм татлы булсын өчен барлык хәләл ризык төрләрен Соф кибетеннән алыгыз. Казандагы адреслар Соф урамы 39А һәм Чистай урамы 81-нче йортлар. Телефон 8 939 382 95 53.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
1: 2026 год.
2: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
3: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдемеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
4: Иғтибар! Иғтибар! Иғтибар! Бұлғар радиосы тәрдем ете!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
6: Болгар Радиосы Фест.
5: Популяр жыршылар.
6: Дәртлі жырлар.
7: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
5: Килігіз.
6: Татнефть-аренаның бозын
7: біргәләп әрітік.
8: Билетлар Татнефть-арена бустарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бустарай. Бозан әрті 600 ұраны 40 екінші ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешіклеу 6+.
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Союзында реклама.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55.
5: Возрастное ограничение 12+. Камск.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС-77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: 103.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәғдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13. Радио промокодын айтып 10% ташлама алығыз.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
8: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 118-784-71-89-582.
11: 2026 ел. Ящик лево 8+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Хаснулова, Язмыш Бишеге. Жыр ши икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: радиусом, да. Реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheater.ru. 16+.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
5: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
6: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
7: 2026 год.
8: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
9: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
10: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку йылына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
11: Санаторий «Бакирова». Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Не Казан артында бардыр бир шәһәр, арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню.

0: Файбеш 106.1 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570-595.
2: Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар. Ике аккош без. Җырышы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Тұрмышымда жетмей бүтінлік, тұрса да көп байлық алдымда, бәхетімні бүтін итерге сенің болуын керек янымда.
1: Болғар радиосы.
2: Болғар радиосында хауа тұрышы.
3: Иртеге болашақ хауа тұрышы білен тоныштырып өтем, достлар. Иртеге біздің 29-ші майда Қазанда хәм Татарстанда күн бұлытлы, урны білен яңғыр дейілген күшлі яңғыр ешін болуы ихтимал. Хәм күшлі жил көзетіләшек. Түнгі сағатлерді 5-10, күндіз 12 градустан 17 градусқа қадар жылы. Шушы минуттарда башқалабыз Қазанда 16 градус жылы.
2: Болғар радиосында реклама.
4: Коллектив Международного центра стандартизации и сертификации халяль Совета муфтиев России поздравляет всех мусульман со священным праздником Курбан-Байрам. Желаем благополучия вам, вашим родным и близким, принятия Всевышнего всех ваших благих дел.
5: Бақша қазадым, беренге ұтыттым, терезелеріні қолыстырасы қолды. Әкімге мәрежеғі дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып дейде?
6: Әлбәтті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қайбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
7: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
8: С 12 по 31 мая на сцене Оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
9: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада.
9: Болгар Радиосы Фест.
10: Популяр жыршылар.
9: Дәртле жырлар.
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
9: Татнефть-Аренаның бозын
11: бергәләп әрәтик.
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Тасты, Рамы, Бренчир. ОКРН, Изун, Сигез, 484, 71, 89, 582.
12: 2026 ел, Ящик Лева, Отоплюс.
14: Болгар Радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

0: Профессия. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-70.

0: Кукмара 107.9 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Жер Шаймурзина, дус туғаннар орасы. Жер ұшы екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Түбәнкама педагогика клиеты яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкә шәбелем бирү, махсус мәктәпкә шәбелем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбәнкамадагы телефон 350063, 350063.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
3: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
4: Иғтибар! Тәрезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
5: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Тариф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте «Тариф АЗС».

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Иртәгә 29 май көнне Казанда һәм Татарстанда көн болытлы, урыны белән көчле яңгыр явачак, яшен булуы ихтимал дигән, төнлә 5-10, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 15, геомагнит кратыныч 9-дан 2 балл белән билгеләнә. Инде студияга Наилә килеп керде, мин Әделбәр сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашам.
0: Радиосында реклама.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем, электроснабжение по профессиям, повар-кондитер, по заочной форме обучения на базе 11 классов, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
9: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних.

0: летних трав. Агророс. Качество и надежность. Телефон в Казани 8 843 204 2806.
1: Соба инкубаторы пешкен бодай ошабыскен 30 кыннык рос 68 тұқымлы итшебелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
2: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 1010. Подробности на bakirova.com.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбәнкама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
7: Абитуриентлар игътибарына, Россия Ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55, 251-01-55. Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты, СПС СК Елмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртә Әңге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Гөлназ Шәрифҗанова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің мі?
2: Нинди тағын?
1: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
1: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: В магазинах «Август-Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдуллы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Зиля Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: Сюда там лето майында яшеренген. Там лето мая. Жайтеме синең табында.
1: Шундай жайтеме иде, дуслар. Хәзер һава торышы ничек үзгәрде дә куйды. 14 градус күрсәтә, ләкин 10 градус тирәсе җылылык. Һәм инде магнит 43 балл дияр иде мин. Иртәгә 12 градусын 17 градус яңгыр. Орча Марабайлар сабасында 12 градус. Мөслим Сарманакта анышта 14, Апаста буада тәтештә 12 градусы җылы дип фаразлый синоптиклар.
2: Болгар радиосында реклама. Время весенних путешествий вместе с АЗС Таиф НК. Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобили.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
3: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
4: Их ты бар! Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп эретик!
8: Билетлар Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Лилия Гыймадинова.

0: Инә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
1: 2026 ел яш чикләве юк.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером завода «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
4: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күнлік Рос 308 тұқымлы ит шебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
5: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
6: Замира Ражап.

0: Муслим. Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәғдемеде. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13 8-96-00-51-27-13 Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
2: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
3: Прорвемся.
2: Грязное стекло и фары?
3: Ерунда.
2: Гололед?
3: Выкрутимся.
4: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
6: Болгар радиосы рекламы хизмети телефона 570-50-95.
7: НЖ Егорова.

0: Болгар радиосында хауа тұршы.
1: Итак, республика Вэньчан, но изучаем Блатпэгэн, хауа температурасы 17 градус, тересы 12 градусын 17 градус, дебайтегенде орнавады яшынли йонгыр, жәлел әлмәтосына қайда 14-17, шылайықлойыр сабалық бүстесінде шестайда 12-14 не күрсәтті йонгыр, орчақ құмарабайлар сабасында шылайық 12 градусын 14 градусы жылы деп паразы синоптиклар қаменде йонгыр яғашақ.
0: Болгар радиосында реклама.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
4: Ихтибар!
5: Ихтибар!
6: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
12: Татнефть аренаның бозын
13: бергәләп тик.
14: Билетлар kasir.ru сайтында.
15: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан, 20 грамм, Бранчир. ОКРН, Изун, Сигас, 484, 71, 89, 580.
16: 2026 ел, Яшик Ляо, Ото Плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 40.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.